есть от бетона четыре стены, и есть из пластика два окна. Есть при рождении выданное чувство вины, чтоб не сойти с ума. Любое стремление превращается в пыль перед теннисом, квартира, дача, автомобиль.

Всех закроют при боев за действие, демократия в действии. Всех закроют при боев за действие, демократия в действии. Всех закроют при боев за действие, демократия в действии. Всех закроют при боев за действие, демократия в действии.

если бы ты не продался. Они бы все точно такой же, если бы ты не продался. Они бы все точно такой же, если бы ты не продался. Они бы все точно такой же, если бы ты не продался. Они бы все точно такой же.